음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음

0: 고려인들은 저마다 버틸 방법을 찾았지만 시련은 끝나지 않았습니다.
1: И однажды этот балка, вот эта вся, лопнула, и они улетели туда, все в бездну. Балка лопается, и они все улетели бессмертно. И память у меня, вот эта песня, они пели эту песню, и осталась.
0: 지울 수 없는 상처는 어떻게든 살아남겠다는 원동력이 됐습니다. 불굴의 의지로 카자흐스탄 스포츠계에 자신의 이름을 남겼습니다.
1: 네, 일 하면서 только думал, чтобы Корея сам много вносили, уважали, понимаешь, уважительно относились в Казахстане. И поэтому я в книге написал, я этой земле отдал свою жизнь.
2: 네, 감사합니다. 이제 가보겠습니다.
1: 아이고. Ну давай, с тобой тоже попрощаемся.
2: 네, 오래오래 건강하세요.
3: Будьте здоровы.
1: Спасибо. До свидания, до свидания, до свидания. Пока, пока, пока.
0: 지난 시간을 버텨줘서 감사했고 그날의 기억을 나눠줘서 소중한 시간이었습니다.

0: как деликатесом. Так мы не едим и пабу идти, хинтовиду идти, и вон курке ай боксом. Как деликатес сейчас он.
1: 힘든 시절을 견디게 해준 음식은 이제 추억의 맛으로 남았습니다. 한자리에 모여 나누니 맛도 기쁨도 더 커집니다.
2: из них из 127 тысяч 50 тысяч по дороге умерли. Моя бабушка умерла по дороге. Дети приехали сюда с сиротами. Мы, вот как корейцы, мы гордимся Южной Кореей, что вы своим трудом прославили весь мир. Им можно похлопать. Давай.
1: 멀리 한국에서 온 동포에게 노래로 반가움을 표현합니다. 고려인의 아리랑이라 불리는 곡입니다.